Нам сценарий уже знаком, лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь?

0: зроблена для тебя. Радио «Столица». Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Шотландские пираты Алестом – самые веселые и незвычайные представники сучасного фолк-метала. Их шаленые истории про морские подорожжи, ром и скарбы, подмагутные гитарные рифы и аккордеон зрабили гурт любимцами найбуйнейших европейских фестов. Мало кто ведая, что гэтые суровые пираты мают вельми незвычайный, абсурдный и смешный гастрольный транспорт. Замест брутальных байков або роскошных лимузинов музыканты купили и целка обновили машину для продажу мороженого, классичный Ice Cream Truck 80-х годов. Яны усталявали туды магутный гук, размалявали кузов и теперь регулярно выкрыстовывают гэты фургон, каб эффектно заезжать прямо на территорию рок-фестиваля, шоковать аховников и бесплатно раздавать фанатам лед и коктейли прямо с окна у машины. Слухаем их звышпатриотичный и магутный пиратский боевик Alestom – Killhaut.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском «Невін» Євгенія Любіни. Вітаю. В учении силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского района проходят у Брестской области. Удельники отпрацовывают питание охобы объекта, борьбы с диверсийными группами противника и применение беспилотников. Республиканский профсоюзный правовой прием громадян отбудется в четвер. Место проведения организации, которые находятся на территории района и городов. Специалисты профсоюзов окажут бесплатную юридичную допомогу громадянам по питаниях, связанных с обороной працовных правов и социально-экономичных интересов. Удел примут так само сотрудники прокуратуры. Байк-фест пройшов у Бресті до Дня города. Фестиваль розгорнувся на картодромі «Альянс». Подія об'єднала спортивну програму, забавляльні активності і конкурси для глядачів. Гостей чекали виступлення Брестской команди по мотоциклетних гонках, показальне виступлення і роботи кемпінгової зони. Белорусские Полина Соболь и Ангелина Бардановская отримали перемоги на чемпионате Европы по веславанні на байдарках и каное серед юниоров и молоді у Венгрии. Золото белорусские завоевали у каное-одиночцы на 500 метрах. На аналогичной дистанции у жаночей байдарцы-одиночцы бронзу нашей команде принесла Олеся Шубовская. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с мощными ливнями и порывистым ветром. Температура по ветру от 22 по заходе до 31 по поудневому сходе. У областных центрах у день чекается. У Гродни 22-24, у Бресте 23-25, у Витебску 26-28, у Могилеве 28-30, у Гомеле 29-31, у столицы 26-28 градусов тепла, короткочасовые дожди и навальница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у глыбокае. На плошчу 17 верасня дзе два храмы, якія быццам глядзяць адзін аднаму ў вочы, царква і касцёл, і спынімся ля апошняга, каб даведацца яго таямніцы. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Касцёл Святой Троіцы пабудаваў адзін з уладальнікаў глыбокага Іосіф Корсак у 17 стагоддзі. У яго часы храм быў драўляным, зараз каменны, такім ён стаў пачатку 20 стагоддзя. Да гэтага часу ён, можна сказаць, быў сціплым, не мог параўнацца па сваіх памерах з саборам насупраць, які перайшоў да праваслаўных. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея Ігар Фёдараў.
2: И вот тут еще один довольно интересный момент. В начале 20 века костел Святой Троицы довольно сильно перестраивают. Его расширяют, его удлиняют, появляются боковые нефы, трансепт. И он не становится точной копией, конечно, но максимально приближается к своему соседу, к собору, стоящему напротив. И, может быть, в этом тоже имелся какой-то смысл, который нам на 100% неведом, наверняка, скажем так. Но вполне возможно, что его действительно пытались приблизить к тому храму, который раньше являлся главным католическим храмом города.
1: Таким чином у глыбокага цікавая и протягальная обличча, и это сапраўдная визитовка. Храмы двух конфессий. Яны мирно суиснуют на одной площади. Особное слово связано с подземельями. Подается любый населенный пункт, який себе поважая мая легенды истории про подземные ходы, глыбокая не выключение.
2: И с ними же опять же связана другая популярная городская легенда, возможно, даже самая известная легенда города о том, что вот эту вот северо-восточную часть города, скажем, может быть точнее площадь, ныне площадь 17 сентября, на которой располагаются эти храмы, костел и собор православный, что ее пронизывают в земле ходы, идущие под площадью, соединяющие храмы и идущие, возможно, еще дальше, в сторону нынешнего района города под названием Березвечья, а в былые времена самостоятельного отдельного местечка Березвечья.
1: Тут у свой час находился еще один кляштар, який побудовал знотаки Іосіф Корсак. Накольки знаковый этот человек для глубокого.
2: И эти подземные ходы, по легенде, тянутся, ну, если прикинуть расстояние от православного храма до Березвечья, где-то приблизительно на 2 километра. То есть расстояние, конечно, огромное. И, конечно, при первом взгляде на этот момент возникают сомнения, насколько это вообще реально, насколько это было необходимо, насколько это было нужно копать такие длинные ходы, и стоит ли к этому вообще серьезно относиться, к таким городским легендам.
1: Однако некоторые известки из проверенных крыльев людзі, якія жылі тут раней, кажуць, усё так і ёсць. Самі бачылі, самі траплялі.
2: По іх расказам, в дзецтве попадалі, правалівались каким-то образом в эти падземныя хады, пытались по ним идти дальше и понимали, что там, у них не хватает кислорода, чтобы дальше идти, и возвращались назад. Они сохранились в городе, они сохранились среди жителей глубокого, и, наверное, среди большей части жителей города не возникает сомнений по поводу того, что эти подземные ходы действительно в городе имеются. И уж если они не тянутся на 2 километра там, на окраину нынешнего города, то под площадью города, между храмами они наверняка имеются. То есть такая городская легенда, она довольно прочно устоялась в сознании жителей города, и от нее отделаться уже нельзя. Да и от нее, пожалуй, не стоит отделываться.
1: И это, саправды, еще одна интересная история, связанная с городом, еще один туристичный протягальный момент и выдатная нагода завитать у глубокое. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

Радио «Столица». Рухаемся разом. I take a look at-

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещения. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица ТОП-10».
4: Если ниже не упасть мне...

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ось, Любя, Джон Бон Джові за життю, як кажуть, писать музику, і «It's my life» у його юсті, і «Living on a Prayer», яку ми тільки що слухали. Сябри, ну, життю наше таке разностайне, що часом не ведаєш, що тобі треба самому від його, а так, ці жити по ніким усталюваним плані, ці, як би це були такі, ну, не веду, вибухи, ось, незапланованих ніких подій у твоім житті, некі сюрпризи, так, каб гэта было ўсё эмоцыйна, гэтак далей, гэтак далей. Єва, у твоім выпадку, ось, што ты хочаш, каб гэта жыццё табе несла?
2: Ты, не ведаю. Добрая раніца, усім гэта, па-перше. Такі вельмі узнёслыя пытанні для панядзелка, такі глыбокія, філасофскія, ось, я нават забылася, што бы хацела адказаць, но хацелася, каб было ўсё па сценарыі, ведаеш? Ось, бывае, што ты сядзіш, пішаш сценарый, пішаш, а потым выходзіш. Ходзіш, не Джон Бон Джові, а Джо Бон Джові, наприклад.
1: Ну, наприклад,
2: такое так само буває.
1: Ну, дык, слухай, дык, і такое ніколі не паўторыцца. Може, ось ти писала сценарій, каб, ну, не ведаю, не атрымліваць на нікім мерапрыемстві стрэсу. Так, ти ведаеш, у цябе ёсць сценарій, калі што, ти можаш падглядзець і гэтак далей. А ось гэта тая самая знакамітая імправізацыя, да якой імкнуцца тыя, хто працуе на сцэне, яна, може, цябе хвалює, ты атрымліваеш стрэс, така, я забуду слова, что мне далее казать, что там будет отбываться, я не ведаю, и все это в стрессе, и ведаешь, на вот можно и ничего из себе, как кажут, не вытеснуть, а тут у тебя планчик есть сценарий. Ну, а житё оно показывает, что не все.
2: Ты идешь, а потом бах и цегла сверху.
1: Ну, слухай, так, не слухай, в рамку понеделок на
2: вошта, конечно, придумала уже, конечно. Не, треба уметь супокоиться, правда?
1: Наадворот, у тебе нема некое запланованное споткание, ты идешь, як за все, да у раницу, на працу, ти едешь у метро там и так далее, и у тебе споткание всего твоего життя. Наприклад, ты сустракаешь яго, и ты с першего позерка таки думаешь, ну вось, сустрелися.
2: Трапила.
1: Попала
2: сардечка. Ну, треба все равно успокоиться. На вот таких ситуациях треба заховывать спокой.
1: Не лететь с головой. Сябры, что робить в этом выпадку? Науковцы со Стэнфордского университета распрацевали простую дыхальную технику, я когда помогаю снять стресс и тревогу за 30 секунд. Уявить себе.
2: Нам подходит 30
1: так,
2: секунд.
1: 30 добро. Секунд. Это наш час. Столько ее.
2: Столько мы и отводим на панику.
1: Так,
2: не хотелось.
1: Ну,
2: и як, что робить?
1: Выконывать при панице эти моцным хваливании наступные день. Зробите глубокий удых носом. Амаль до упору. Ну, вы отшуете.
2: Угу, так.
1: Так, трымайся. Зробите еще один короткий удых. Так, каб цалкам заполніць лёгкія. Павольна выдохніце праз рот, выдох павінен доўжыцца ў два разы даўжэй, чым удых.
2: О, гэта называецца...
1: 30 секунд удыхаем і хвілінку выдыхаем.
2: Ну, Амерыку праз фортку мы зараз адкрылі.
1: Так,
2: ну,
1: так,
2: добра, так.
1: Ну, і ўсяго 30 секунд такого дыхання дапамогуць хутка супакоіцца і вярнуць кантроль над эмоцыямі.
2: Толькі ведыш? Трымайце галаву, каб потым вы не паляцелі куды.
1: Так, так, ну, напрыклад, мне вось вельмі добрая парады. В апошні час я не ведаю, за чаго, можа, гармоны, можа, узрост, можа, яшчэ нешта. Ну, такія...
2: Хожу ўсё раз.
1: Можа лето і гэтак далі. Ось гэтыя выбухі эмоцыянальныя, яны здараюцца. Не ведаю. Може, ось, наприклад, гэта гімнастика, яка допомагає сняти стрес і тривогу за 30 секунд і допоможе. Але ж гэта треба робіць, ну, не один раз, наприклад, у місяць ці у тидень. Ну, а може, калі кожен день, ну, і праз некий певний час у день, там, некалькі разів, гэта буде яще больш якосней. Сябры?
2: Ми дышим, да выдыхаем, не забываємося. Ось, ми кожен будний день з 8 по 10, тут не тільки удыхаем, выдыхаем. Разом расслабляемся, настройку робим на новый день, а зараз еще и на новый тыдень. Цалком сегодня будем заражаться, вы будете будете заражаться, а мы з вами, з веселыми, ну і ми з веселыми тварами, і ви з веселыми тварами.
1: Сподіваємося,
2: каля пульта гукорежисер Юрий Погудо і каля мікрофону ведучі веселої твари Василь Данілов і Єва Пламінова.
1: Так. Сябры, новость такой приемной кампании. Мы сегодня будем сустракать этот понеделок. Что уже израбили? Давайте протягивать, слухать добрый рок. Ну и у худким часть мы вернемся. У нас есть еще информация про пробки на дорогах столицы. Что тут у понеделка отбывается, обовязково расскажем. Ну а пока что давайте слухать итальянцу. Манескин, Baby Set.

0: все так хотелось, знаешь, их больше, конечно, 4 огульные баллы. У нас сегодня на дорогой столице и сябры. Ну, мы не уже звыклися с тем, что три у нас, три звычайно в раницу, а не у гэту треба почакать у 10, три нам обяцают, у 14, а между ими годины будут и по 2 балла. Так что вот такая у нас огульная картина сегодня. Ну и давайте подробязности. Подробязности у студии. Так, где у нас эти червоные ситуации, червоные стрелочки з'явились? Есть на улице Максима Богдановича червоные стрелочки. Там у сябры будьте уважливы, там от проспекта Машерова и сюда у бок Янки Купалы. Червоненькая ситуация, так что звертайте, коли ласка, увагу. Так само на, где тут у нас, на Долгобродской улице от скрыжования с завуком Козлова и у бок Ботаничной улицы червоненькие. Отзначаем так само. Так, давайте поглядим, раз 4 баллы агульня, ну, яны ж повинны быть, эти пробочки, мы их шукаем, сегодня их шукать приходится. Например, есть еще эта история на Партизанском проспекте, червоным у нас позначено до Мотыляйки на МКАД, ну, вяде, а, ну, и от помника Т-72, коли вы ведаете это место, вот тут у нас червоненьким позначено. Давайте на МКАД зазерне, может, тут некая история. История такая надзвичайная. Не, я гляджу, сегодня у нас МКАД зелено-желтый, ну, крышечку есть червоная история. Там, где с МКАДа з'езжаешь на улицу Громова, вот до этого места, ну, вот улица Сергея Есенина есть, и вот параллельно МКАД, и он, ну, а что, отсюль червоными стрелочками починается. ДТЗ? Глядим. А нема. Не отзначено, не водно.
1: Не позначено, так.
0: Не позначено, и это приемно. Вот это разница. Вот это приемно. Мне сдается, не часто такое здарается у нас. А сегодня именно такое, такая разница. Нема ДТЗ, нема здоровья. Ну, позначенных нема, спадемся. И эта картина... И она отповедает тому, что саправды отбывается на дорогу. Ага.
1: Затое, что здарылось? Позначное нечто?
0: Не. На улице Шарангович там дорожные работы идут, все так. А тому там червоно-бордовая история, ну, вы ведаете всю эту историю. Так.
1: Затое, кого не треба шукать? Я не заусёды приходить сами.
0: Я не сами тебе знайдусь.
1: Их только треба называть. Это так, датчики контролю хуткости. Расскажем ситуацию по Минску, по столице. На проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржинского сегодня не установлены и працуете. Так само на улицах Ваупшасова, Притыцкого, Домашевской, Орловской, Тимирязева, Академичной, Московской. Ну и, ведомо, на МКАДе. Ну, коли ласка. Ну, не треба, как вас фоткали. Захавайте свои грошики. А так само водители и гости города Брест, Гомель, Могилёв, коли хочется удокладнить, можно удокладнить, где працуют сегодня датчики контроля хуткости, у нашем телеграм-канале «Радио Столица». Долучайтесь к приласкам.
0: Сябры, ну а коли вы хочете доведаться, як на нашем лёсе будет отбываться сполучение секстиля Солнца в Уране, квадратура Венеры и Марса, и что нам несе излучение Солнца Юпитер, дочекайтесь к приласкам наших эзотерикам, в худким часть мы вернемся, будем все это тлумачение вам огучивать. Ну а покуль что, давайте разом слухать у нас Three Days Grace, когда не помыляюсь, композиция The Motion.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столицы.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Президент сегодня сустрінецца с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». На переговорах обмеркуют промысловую кооперацию, гандель и новые совместные проекты. Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 жнивня, поведомили у Министерства працы и социальной обороны. Средний его помер складе 530 рублей. Автоматично повеличиваются державные допомоги семьям, которые выховывают детей, выплаты до пенсии, допомоги по догляде за инвалидом первой группы, альбо за особой, якая досягнула 80-годового возраста и социальные пенсии. Штогадовый семинар для керовников дипломатичных представництв у консульских установ Беларуси стартовал со встречи в Академии керования при президенте. Как отзначил министр замежных справ Максим Рыжанков, главная задача – довести до послов, которые большую частку часу проводят за межой, стан справ Беларуси. У связи с этим значная частка семинара будет присвечена питаниям социально-экономичного развития страны, реализации инфраструктурных проектов, политичным и громадским подеям. Цягнік з Адлера прыбудзе ў Мінск са спазненнем, паведамілі на беларускай чыгунцы. Паводле інфармацыі расійскага боку, цягнік нумар 301, які павінен быў прыбыць у нашу сталіцу сёння ў 17:10, за ўмоў надвор'я затрымліваецца прыкладна на 3 гадзіны. Беларуская чыгунка прыносіць прабачэнні пасажырам за прычыненыя нязручнасці. Солома горела у поля в Наровлянском районе. По информации Министерства по надзвичайных ситуациях, огнем пошкоджены 10 тюков соломы. По передней якости причины пожару разглядывается обрыв электричных проводов. У Мінску зараз 24 градусы тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с мощными ливнями и порывистым ветром. Температура поветра от 22 по заходе до 31 по поудневым усходе. У областных центрах у день чакается. У Гродні 22-24, у Бресте 23-25, у Витебску 26-28, у Могилеве 28-30, у Гомелі 29-31, у столице до 28 градусов тепла, короткочасовый дождь и навальница.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Сённяшні выпуск будзе прысвечаны традыцыйнаму агляду законаў, указаў і іншых нарматыўна-прававых актаў, зацверджаных і прынятых у ліпені. Пачнём з тэмы дзейнасці крыптабанкаў у Беларусі. Ключавы дакумент, які рэгламентуе працу такіх устаноў, запрацаваў з 18 ліпеня, расказвае дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Мінскай вобласці Руслан Трухан.
2: Норма, которая апублікована на нацыянальным правовым інтэрнэт-партале, содержит как раз таки требования или особенности соблюдения криптобанком пруденциальных требований. Это обязательные экономические нормативы для финансовых организаций, банков, некоммерческих финансовых организаций, которые устанавливаются регулятором для контроля рисков и обеспечения платежеспособности. Так вот, согласно документу, объем банковских операций, совершаемых криптобанком в нашей стране, ограничивается такими банковскими операциями, как открытие и ведение банковских счетов физических лиц, нерезидентов, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в том числе банков-респондентов, валютно-обменные операции, расчетные операции, а также привлечение денежных средств физических лиц нерезидентов, в том числе ИП, и юрлиц на счета криптобанка, ну а также осуществление расчетного и банковского кассового обслуживания физических и юридических лиц. Определено данным документом, что криптобанк со дня принятия Национальным банком решения о его включении в реестр криптобанков должен соблюдать установленные в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций пруденциальные требования с учетом тех особенностей, которые были мной озвучены, а также ежедневно соблюдать показатель соотношения объема денежных средств на корреспондентском счете криптобанка в Нацбанке в белорусских рублях и остатка средств не менее чем единица, то есть не менее 1 рубля.
1: У протяг темы доведаемся, як будет ажыццяўляцца идентификация клиента у криптобанков отдалена. Парадок затверджаны постановой Совета министров Республики Беларусь и Национального банка.
2: Как поясняют в пресс-службе правительства, идентификация будет проводиться до приема клиента на обслуживание, либо при изменении его личных данных. И согласно положению, криптобанк может проводить удаленную идентификацию клиентов с использованием данных, которые были получены из межбанковской системы идентификации, из единой системы идентификации физических и юридических лиц, из биометрических документов, а также при проведении биометрической удаленной идентификации. Ну и, как поясняет пресс-служба правительства, положением также установлены особенности удаленной идентификации, условия биометрической удаленной идентификации, которые обеспечивают проверку подлинности документа, удостоверяющего личность, а также обязательность соблюдения требований законодательства по защите информации, в том числе части соблюдения персональных данных и кибербезопасности.
1: До інших тем. Урад Беларуси скорректировал потребования, что предъявляются до субъектов господарения при консервации маемости. Унесенные изменения дотычатся и приватного бизнесу. Документ уступить в силу 11 кастрычника.
2: Данный документ касается тех, кто занимается индивидуальным жилищным строительством, строительством дачных, садовых домиков и консервации, если вдруг не рассчитали силы, если вдруг не хватило средств для того, чтобы дом достроить и ввести в эксплуатацию. Вот как раз-таки Совет министров предписывает с 11 октября текущего года не просто позвонить и устно уведомить местные органы исполнительной власти о том, что дом будет законсервирован, а обязанность письменно уведомить в виде электронного документа местные районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов о принятии решения о консервации. Кроме того, данным документом закрепляется обязанность юрлиц подавать в налоговые органы сведения о пробеге на дату консервации законсервированного транспорта, то есть документ регулирует не только недвижимое, но и движимое имущество. Также особый порядок для объектов магистрального нефтепровода, где не будет устанавливаться конечный срок консервации, упрощение процедуры, уточнение терминов, оснований, сроков консервации, а также упразднение комиссии по консервации. Данный документ вступает в свою законную силу с 11 октября текущего года.
1: И апошнее, на что звертаем вашу увагу. У Беларуси поширены махчимости працаулаткования студентов старших курсов. 10 липеня уступила в силу постанова Министерства працы и социальной обороны Республики Беларусь.
2: Для студентов старших курсов с 10 июля текущего года есть возможность быть принятыми на работу по ряду востребованных должностей. Эти должности в сфере сельского рыбного хозяйства, агроном, зоотехник, инженер по горюче-смазочным материалам, в сфере телекоммуникации, почтовой деятельности – это инженер-администратор, инженер-системотехник, в сфере строительства – это техник по подготовке производства, в сфере логистики – это логистик, операционный логистик и специалист по продаже и агент коммерческий, в сфере ЖКХ – техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, в сфере физической культуры и спорта – это дежурный по залу, в сфере образования – аккомпаниатор, инструктор по физкультуре, концертмейстер, культорганизатор, музыкальный руководитель, педагог-организатор, педагог-социальный, старший преподаватель, помощник воспитателя, секретарь учебной части. И в сфере инженерно-технического проектирования – это техник-проектировщик и чертежник-проектировщик. Данные изменения направлены на расширение возможностей занятости молодежи, получение студентами практического опыта по своей специальности, ну и обеспечение, конечно же, отдельных отраслей народного хозяйства кадрами.
1: Подробязней с названными иншими документами можно ознайомиться на национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь «Право.BY».
0: Правовое поле. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Китайские влады имеют намер поглыблять стратегическое партнерство, различенное на все погодные умовы с Беларусью. Об этом заявил официальный представник Министерства замежных справ Китая Лин Цзянь. И он отзначил, что под керовництвом Си Цзиньпина и Александра Лукашенко стратегическое партнерство помеж Китаем и Беларусью отримало широкое развитие. Баки подтримливают тесные контакты на всех узровнях, и Китай готовы развивать эти отношения. У Беларуси и Калужской области есть махчимости для достижения товарообороту $1 млрд. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Владиславом Шапшой. Со студеня по май этого года товарооборот достигнул $311 млн. Основой экспорта стали нафтопродукты, мебли, металлоконструкции и насения. У Беларуси и Калужской области импортовались первоважно продукты для кормления живел, полимеры, этилену и пропилену, рыбное филе и алюминиевый дрот. У Беларуси збожевые зернебобовые убраны с 24% площадь, поведомили у Минразгасе. У тройцы лидеров – Брестская, Минская и Гродинская области. А зимы рапс на зерне убраны на 62% площадь. Тирабление льну идет темпами, которые больше як у два раза перевышают летошние. Беларускім безвізам з пачатку года скарысталіся больш за 139 тысяч замежнікаў. Аб гэтым паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Большасць падарожнікаў прыехалі з краін суседзяў Літвы, Латвіі і Польшчы. Падрабязная інфармацыя аб безвізавым наведванні Беларусі размешчана на партэлі Дзяржпагранкамітэта. У Мінску зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с мощными ливнями и порывистым ветром. Температура по ветру 22 по заходе до 31 по поудневому сходе. У областных центрах у день чакается. У Гродни 22-24, у Бресте 23-25, у Витебску 26-28, у Могилеве 28-30, у Гомеле 29-31, у столицы до 28 градусов тепла, короткочасовые дожди, навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Обмерковали промысловую кооперацию, гандель и новые совместные проекты. Союзная тематика у Палаца Незалежности протягивается. Белорусский лидер ведет переговоры с полномочным представником президента России в Центральной федеральной окрузе Игорем Щоголевым. У фокусе уваги дальнейшие перспективы и совместные пункты росту. Ключевые проекты Беларуси и Зимбабве реализуются у сферы механизации сельской господарки и эдукации, заявил надзвичайный полномочный посол Беларуси у Зимбабве Юрий Николайчик. Так само белорусский бок працует с этой краиной у сферах фармацевтики, поставок высокоякостных продуктов харчевания. У якости прикладу дипломат назвал з'явление на полицах зимбабвийских магазинов пилотно-гайдной партии дитячего харчевания товариства «Белакт». На акваториях Витебской области у неделю потонули два человека. Первая трагедия здарылася у Полоцку. Мужчина разом со знакомыми катался на лодце. У некий момент плавальный сродок перекулился, и он пошел под воду. Сябры вытягнули мужчину на берег, однако выратовать его не удалось. Другий выпадок отбылся на озере Тулова. Компания приехала на озеро купаться, а праз несколько хвилин зауважили, что одна женщина зникла. Ратовальники знайшли ее за 15 метров от берега. Гамельчанка по указце махляру задекларовала 14 тысяч рублей. Женщине у мессенджеры потелефоновал невядомый и представился супрацовником домофонной службы. Далее потерпелый поступил код, який она продиктовала с уразмовцом. Неузабаве потелефоновал уже супрацовник державной инспекции по нагляде за электросувязью. Гамельчанцы поведомили, что она стала соудильницей шуканских схем. Каб позбегнуть криминальной отказности, женщина перевалила усе сбережения на небыто безопасный рахунок. Об тем, что она стала ахверой шуканца, узразумела только простый день. Тады и звернулася в милицию. У Минску зараз 27 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по усходе мощные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от 9 тепла по заходе до 16 по усходям, у день 17-23. У областных центрах завтра день чекается. У Гродні 18-20, у Бресте-Витебску 19-21, у Гомелі-Могилеве 20-22, у столицы уночи 11-13, у день 18-20. 20 градусов тепла, короткочасовый дождь и навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, час программы наближается до завершения, и нам треба еще подвести выники сегодняшнего эфиру и высветлить, что ж отбывается у пятерцы топ-рок-фактов. Мы говорили сегодня про выпадковые встречи и об тем, кто из рок-музыкантов опынулся в потребном месте в потребный час. С кем кто знакомился, какие уплыв этой особы, обставины некие, яны робили на житё и творчество знакомитых рок-выканавцев. Пять истории мы вам пропоновали и подробязненько про их все рассказали. И на этот самый момент наибольшая колькость ваших голосов отдадена рок-факту про клопот Def Leppard об лёсе коллеги, а миновито об лёсе Рика Алина. Вот гэты рок-факт сподобался вам наибольш. Ну что ж, цудовненько, я свой голос так само отдала за гэты рок-факт. Тому что, ну, вот гэты такі асаблівый прыклад падтрымкі сяброўства, сапраўднага сяброўства, миновито, калі коллеги не пакинули свайго сябра у бяде, а ось яны падтрымалі, дапамаглі стварыць унікальную электронную ударную установку, на якой Рик Ален пасля реабілітацыі змог іграць нагамі і адной правай рукой. Ну і таксама ўсё гэта змяніла гучанне, стыль гурта непаўторным зрабіла. Дякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час разам з намі. Нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Юрый Пагудоў. Усім жадаем лёгкага панядзелка, добрага настрою. Канешне, заставайцеся разам з радыё «Сталіца» і надалей. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Президент провел переговоры с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, поведомляет телеграм-канал «Пол Першага». Александр Лукашенко с повагой и радостью витал российского губернатора у нашей краине. Так само керовник державы отзначил историчную связь Беларуси и Калужской области.
2: Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, связана с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
1: Беларусь побьє рекорд по экспорте товара у Израиль, заявил посол Беларуси у Израиля Юрий Ярошевич. Сёлета товарооборот с этой краиной шакается на узроўні 170 миллионов долларов. Дипломат отзначил, что у Израиля популярностью користуются белорусские товары для будовництва, масла и драунина. Беларуская теннисистка Ірина Шиманович вийшла у основну сетку турніру ВТА-250 у американській Мемфісі. У вирішальному поєдинку кваліфікації наша спортсменка менш як за годину переіграла індійську теннисистку Анкіту Райнам з ліком 6-2 і 6-0. У першому раунді основного етапу спаборництва і суперницей Ірини Шиманович стане американка Риз Брандмайер. Завершиться турнір 2 жнівня. Мінску зараз 27 градусів тепла. По даних Белгідромета, завтра в Білорусі чекається перемінна облачність. На більшій частці території дожди, ночі по сході моцні. Місцями навальниці з паривистим вітром. Ночна температура повітря – 9 тепла по заході до 16 по сході. У день – 17-23. У обласних центрах завтра в день чекається. У Гродні – 18-20, у Бресті-Вітебську – 19-21, у Гомелі – Могилєві – 20-22, у столиці – уночі – 11-13, у день – 18-20. 20 градусов тепла, короткочасовый дождь и навальница.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у глыбокае. На плошчы ў 17 верасня дзе два храмы, якія быццам глядзяць адзін аднаму ў вочы, царква і касцёл, і спынімся ля апошняга, каб даведацца яго таямніцы. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Касцёл Святой Троіцы пабудаваў адзін з уладальнікаў глыбокага Іосіф Корсак у 17 стагоддзі. У яго часы храм быў драўляным, зараз каменны, такім ён стаў у пачатку 20 стагоддзя. Да гэтага часу ён, можна сказаць, быў сціплым, не мог параўнацца па сваіх памерах з саборам насупраць, які перайшоў да праваслаўных. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея Ігар Фёдараў.
2: И вот тут еще один довольно интересный момент. В начале 20 века костел Святой Троицы довольно сильно перестраивают. Его расширяют, его удлиняют, появляются боковые нефы, трансепт. И он не становится точной копией, конечно, но максимально приближается к своему соседу, к собору, стоящему напротив. И, может быть, в этом тоже имелся какой-то смысл, который нам на 100% неведом, наверняка, скажем так. Но вполне возможно, что его действительно пытались приблизить к тому храму, который раньше являлся главным католическим храмом города.
1: Таким чином у глыбокага цікавая и протягальная обличча, и это сапраўдная визитовка. Храмы двух конфессий. Яны мирно суіснуюць на одной площади. Особное слово связано с подземельями. Падаецца любы населены пункт, який сябе паважае, мае легенды, гісторыі про подземные ходы, глыбокая не выключение.
2: И с ними же опять же связана другая популярная городская легенда, возможно, даже самая известная легенда города о том, что вот эту вот северо-восточную часть города, скажем, может быть точнее площадь, ныне площадь 17 сентября, на которой располагаются эти храмы, костел и собор православный, что ее пронизывают в земле ходы, идущие под площадью, соединяющие храмы и идущие, возможно, еще дальше, в сторону нынешнего района города под названием Березвечье, а в былые времена самостоятельного отдельного местечка Березвечье.
1: Тут у свой час находился еще один кляштар, який побудовал знотаки Іосіф Корсак. Накольки знаковый этот человек для глубокого.
2: И эти подземные ходы, по легенде, тянутся, ну, если прикинуть расстояние от православного храма до Березвечья, где-то приблизительно на 2 километра. То есть расстояние, конечно, огромное. И, конечно, при первом взгляде на этот момент возникают сомнения, насколько это вообще реально, насколько это было необходимо, насколько это было нужно копать такие длинные ходы, и стоит ли к этому вообще серьезно относиться, к таким городским легендам.
1: Однако некоторые известки из проверенных крыльев людей, которые жили тут ранее, кажут, все так и есть. Сами бачили, сами трапляли.
2: По их рассказам, в детстве попадали и проваливались каким-то образом в эти подземные ходы, пытались по ним идти дальше и понимали, что там, у них не хватает кислорода, чтобы дальше идти, и возвращались назад. Они сохранились в городе, они сохранились среди жителей глубокого, и, наверное, среди большей части жителей города не возникает сомнений по поводу того, что эти подземные ходы действительно в городе имеются. И уж если они не тянутся на 2 километра там, на окраину нынешнего города, то под площадью города, между храмами, они наверняка имеются. То есть такая городская легенда, она довольно прочно устоялась в сознании жителей города, и от нее отделаться уже нельзя. Да и от нее, пожалуй, не стоит отделываться.
1: И это, саправды, еще одна интересная история, связанная с городом, еще один туристичный протягальный момент и выдатная нагода завитать у глубокое. Покуль усе, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Слухай, любимое.

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь и Калужская область могут досягнуть товарообороту миллиард долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Владиславом Шапшой. Президент подкреслил, что для этого існуют все передумовы.
2: Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конфетку в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. Вы все-таки немало их создаете в области. Готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке. И не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Словом, мы всегда к вашим услугам. Рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно. Приобретайте, мы будем этому способствовать. Тем более посол человек приземленный, опытный, он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
1: Новый комплекс по откорме свиней вытворчей могутностью 50 тысяч галлов у год открыли сегодня каля вёски Борисовичи Климовицкого района. В урочистой церемонии приняли удел керовник администрации президента Дмитрий Крутой и старшиня Могилевского облвыканкома Анатолий Саченко. Комплекс складывается с 7 помешканий на 4 позиции на 541 голову. Дмитрий Крутой подкреслил высокую значность этого объекта для экономики района и всей области. Новый объект содействовал створению 60 працовных мест. Старшиня облвыканкома нацелил работников предприемства на высокие выники и показчики. Гигантские шали с незвычайными одинками вымярения, которые выкликали ажиотаж у День города, усталюют у центра Бреста. На святе гости для вызначения своей ваги могли выбрать одинки вымярения с 10 позиций – драники, креветки, глазурованные сырки, монеты и иншие. Наибольш часто наведвальников цікавила вага у драниках. Зараз шали забрали на допрацовку, затем их планують установить на одной из центральных улиц. У Мінску зараз 26 градусов тепла. По данных Белгидромета, 28 липня в Беларуси чакается переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по усходе моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от 9 тепла по заходе до 16 по усходе. У день 17-23 градуса тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродні 18-20, у Бресте Витебску 19-21, у Гомелі Могилеве 20-22, у столицы у ночи 11-13, у день 18-20 градусов тепла, короткочасовые дожди, навальница.

0: актуальныя пытанні, кампетэнтныя меркаванні, парады і статыстыка ў праграме «Час бяспекі».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская, чарговы панядзелак, і звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Наш спікер, начальнік дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергей Бабіч, і адразу хочацца спытацца. Сергей Васильевич, вось ці існуе такая праблема пакідання месца дарожна-транспартнага здарэння вось такімі, магчыма, безадказнымі ці проста нахабнымі вадзіцелямі?
2: К сожалению, отмечается случай, когда водители, совершая даже транспортные происшествия, принимают решение это место покинуть. Кто-то из-за того, что неправильно оценивает обстоятельства произошедшего, понимая для себя, что либо предполагая о том, что несерьезный ущерб причинен и, соответственно, можно уехать. Кто-то, боясь той административной ответственности, которая, к слову говоря, несоизмерима с той ответственностью, которая влечет за собой оставление места происшествия, принимает такое решение. Кто-то просто проявляет малодушие, безразличие и убывает. Отмечу, что за такого рода правонарушения присутствует административная ответственность в виде как штрафа, так и штрафа с лишением права управления. Поэтому настраиваю водителей на соблюдение данной нормы, ни в коем случае не принимать таких опрометчивых решений, если уже случилось дорожно-транспортное происшествие. Непосредственно необходимо сообщить по каналам 102 о происшествии и, соответственно, дожидаться прибытия сотрудника госавтоинспекции. Допускается только не вызывать сотрудника госавтоинспекции на место в случае, если водители приняли решение о составлении европротокола. Это решение принимает как виновник, так и невиновник, учитывая все изложенные требования, которые размещены на обратной стороне этого извещения, поэтому всем рекомендую настоятельно прочитать, ознакомиться перед тем, как его составлять. Это и наличие действующего водительского удостоверения, это наличие действующего страхового полиса, это согласие двух сторон и признание одним из участников своей вины. Также не должно быть пострадавших, люди, которые получили телесные повреждения в этом дорожно-транспортном происшествии. Ну и, соответственно, не более двух единиц должно быть участников. Поэтому я водителям рекомендую всегда помнить об этом, никогда не принимать опрометчивых решений. Одно из таких типовых еще нарушений, которое мы зачастую встречаем, и это очень серьезно и здорово карается и с точки зрения законодательства, это когда водитель принимает решение, приехав домой, снять свой стресс, напряжение каким-то образом, употребив алкоголь. За это также предусмотрена ответственность административная в случае после совершения ДТП и оставления места дорожно-транспортного происшествия. Так сказать, до освидетельствования сотрудникам госавтоинспекции употребить алкоголь. Это образует состав административного правонарушения и, соответственно, очень строгое наказание в виде штрафа и лишения права управления. Поэтому надо учитывать это все и ни в коем случае не допускать. Да и, в принципе, употребление алкоголя – это сплошной вред.
1: Таким чином мы за здоровый лад життя.
2: Безусловно. И безопасны.
1: Ну, вось, усё ж такі, лето працягваецца, гэта зноў-такі у дзяцей шмат вольнага часу, хаця не з гарамі і той перыяд, калі яны пачнуць вяртацца да свайго звычайнага графіку жыццёвага, гэта школы, навчальныя ўстановы. Ну, а наконт таго, вось, чым вы будзеце займацца ў пятніцу, апошнюю пятніцу гэтага месяца, адзіны дзень бяспекі дарожнага руху?
2: Действительно, проблема детского травматизма и обеспечения безопасности детей на дорогах нас постоянно волнует, и эту работу мы не останавливаем никогда, ни в летний период. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции продолжают посещение школьных лагерей, где рассказывают детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. К слову говоря, мы также возобновляем наши уроки практикуми на базе Минского футбольного манежа, где будут опять же детей встречать, рассказывать про основные требования правил дорожного движения, будут обучать правилам вождения как на велосипеде, как на электросамокате, рассказывать основные риски, основные проблемы, которые могут их возникнуть. Помимо этого, также детки смогут обучиться и правилам поведения в быту, как необходимо пользоваться бытовыми электроприборами, какие их тоже подстерегать могут опасности, неожиданности, как на них реагировать. Также ознакомиться с правилами поведения на воде, где купаться можно, где можно находиться, какие места лучше всего выбирать для этого. Также их ознакомят и с требованиями, которые предъявляются при нахождении где-то в лесу, о том, как себя необходимо вести и какие соблюдать правила поведения.
1: Таким чином, вы працюете у один из вязцы, зартовальник.

0: нашим участникам дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, либо нахождении на тротуарах, либо проезжих частях.
1: Сергей Васильевич, ну скажите, зараз нек так наши люди починають с большей увагой ставиться до використання вось гэтых абсолютно недрубзей?
0: Вы знаете, и статистика, и практика показывают, что участники дорожного движения относятся к этому вопросу достаточно ответственно. Мы это видим и в статистических сведениях, где причина ДТП, в которых люди получили травмы, связанных именно с игнорированием средств пассивной безопасности, у нас снижается. Это мы также отметим и высокотехнологичность того транспорта, который уже поступает к нам в обиход к водителям. Это уже обязательное пристегивание. Отдельные автомобили даже не будут ехать, если ремень безопасности не будет пристегнут, либо подавать какие-то сигналы зумера. Также видим, что и родители обеспокоены безопасностью своих детей, потому что машины очень динамичные, скоростные. Это как и резкое ускорение, резкое торможение может привести и к инерционному полету ребенка, удару о какие-то торчащие и выступающие части автомобиля, либо лобовое стекло, что может также принести вред и причинить ущерб здоровью ребенка. Те же мотоциклисты, мы видим иногда их игнорирование в части уже не тех обязательных элементов, которые требуют правил дорожного движения. Каской и шлемом используются все, пользуются, но тем не менее мое пожелание было бы, конечно, передвигаться на этих мотоциклах не в шортах и в майке, а, наверное, использовать также и основные аксессуары мотоциклиста. Это и мотокостюмы, и мотоботы, перчатки, специальные накладки, которые в случае падения смогут сохранить здоровье и жизнь. Потому что, как мы понимаем, даже на минимальной скорости падение может привести и к переломам, и ссадинам, и сочетанным травмам, и ушибам. Поэтому я настоятельно требую, даже не рекомендую использовать вот эти пассивные системы безопасности.
1: Максима, не что пожелаем тебе, зробим некое подогуление.
0: И в окончании хотел бы пожелать всем слушателям о том, чтобы никогда не игнорировали те пассивные средства безопасности, понимали, что вот от какой-то мелочи в виде ремня либо шлема может зависеть их жизнь и здоровье.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, наш сегодняшний спикер, начальник управления Державной инспекции Минска Сергей Бабич, я Ждану Танчелевская. Развитываюся самыми лепшими пожеланиями.
2: Радио столица.бай.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Сённяшні выпуск будзе прысвечаны традыцыйнаму агляду законаў, указаў і іншых нарматыўна-прававых актаў, зацверджаных і прынятых у ліпені. Пачнём з тэмы дзейнасці крыптабанкаў у Беларусі. Ключавы дакумент, які рэгламентуе працу такіх устаноў, запрацаваў з 18 ліпеня, расказвае дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Мінскай вобласці Руслан Трухан.
2: Норма, которая апублікована на нацыянальным правовым інтэрнэт-партале, содержит как раз таки требования или особенности соблюдения криптобанком пруденциальных требований. Это обязательные экономические нормативы для финансовых организаций, банков, некоммерческих финансовых организаций, которые устанавливаются регулятором для контроля рисков и обеспечения платежеспособности. Так вот, согласно документу, объем банковских операций, совершаемых криптобанком в нашей стране, ограничивается такими банковскими операциями, как открытие и ведение банковских счетов физических лиц, не резидентов, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в том числе банков-респондентов, валютно-обменные операции, расчетные операции, а также привлечение денежных средств физических лиц нерезидентов, в том числе ИП, и юрлиц на счета криптобанка, ну а также осуществление расчетного и банковского кассового обслуживания физических и юридических лиц. Определено данным документом, что криптобанк со дня принятия Национальным банком решения о его включении в реестр криптобанков должен соблюдать установленные в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций пруденциальные требования с учетом тех особенностей, которые были мной озвучены, а также ежедневно соблюдать показатель соотношения объема денежных средств на корреспондентском счете криптобанка в Нацбанке в белорусских рублях и остатка средств не менее чем единица, то есть не менее 1 рубля.
1: У протяг темы доведаемся, як будет ажыццяўляцца идентификация клиента у криптобанков отдалена. Парадок затверджаны постановой Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка.
2: Как поясняют в пресс-службе правительства, идентификация будет проводиться до приема клиента на обслуживание, либо при изменении его личных данных. И согласно положению, криптобанк может проводить удаленную идентификацию клиентов с использованием данных, которые были получены из межбанковской системы идентификации, из единой системы идентификации физических и юридических лиц, из биометрических документов, а также при проведении биометрической удаленной идентификации. Ну и, как поясняет пресс-служба правительства, положением также установлены особенности удаленной идентификации, условия биометрической удаленной идентификации, которые обеспечивают проверку подлинности документа, удостоверяющего личность, а также обязательность соблюдения требований законодательства по защите информации, в том числе части соблюдения персональных данных и кибербезопасности.
1: До інших тем. Урад Беларуси скорректировал потребование, что предъявляются до субъекта угосподарения при консервации маемости. Унесенные изменения дотычатся и приватного бизнеса. Документ уступит в силу 11 кастрычника.
2: Данный документ касается тех, кто занимается индивидуальным жилищным строительством, строительством дачных, садовых домиков и консервации, если вдруг не рассчитали силы, если вдруг не хватило средств для того, чтобы дом достроить и ввести в эксплуатацию. Вот как раз-таки Совет Министров предписывает с 11 октября текущего года не просто позвонить и устно уведомить местные органы исполнительной власти о том, что дом будет законсервирован, а обязанность письменно уведомить в виде электронного документа местные районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов о принятии решения о консервации. Кроме того, данным документом закрепляется обязанность юрлиц подавать в налоговые органы сведения о пробеге на дату консервации законсервированного транспорта, то есть документ регулирует не только недвижимое, но и движимое имущество. Также особый порядок для объектов магистрального нефтепровода, где не будет устанавливаться конечный срок консервации, упрощение процедуры, уточнение терминов, оснований, сроков консервации, а также упразднение комиссии по консервации. Данный документ вступает в свою законную силу с 11 октября текущего года.
1: И опошнее, на что звертаем вашу увагу. У Беларуси поширены махчимости працаулаткования студентов старших курсов. 10 липеня уступила в силу постанова Министерства працы и социальной обороны Республики Беларусь.
2: Для студентов старших курсов с 10 июля текущего года есть возможность быть принятыми на работу по ряду востребованных должностей. Эти должности в сфере сельского рыбного хозяйства, агроном, зоотехник, инженер по горюче-смазочным материалам. В сфере телекоммуникации, почтовой деятельности это инженер-администратор, инженер-системотехник. В сфере строительства это техник по подготовке производства. В сфере логистики это логистик, операционный логистик и специалист по продаже и агент коммерческий. В сфере ЖКХ техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства. В сфере физической культуры и спорта это дежурный по залу. В сфере образования аккомпаниатор, инструктор по физкультуре, концертмейстер, культорганизатор, музыкальный руководитель, педагог-организатор, педагог социальный, старший преподаватель, помощник воспитателя, секретарь учебной части. И в сфере инженерно-технического проектирования это техник-проектировщик и чертежник-проектировщик. Данные изменения направлены на расширение возможностей занятости молодежи, получение студентами практического опыта по своей специальности, ну и обеспечение, конечно же, отдельных отраслей народного хозяйства кадрами.
1: Подробязней с названными и иншими документами можно ознайомиться на национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь «Право.BY».
0: Правовое поле. Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Беларусь готовая поделиться с Калужской областью России опытом створения узорных молочно-товарных комплексов и агрогородков. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Владиславом Шапшой.
2: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело. Пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
1: Закон об национальных санкциях у Литве может дополниться новыми заборонами для громадян Беларуси, поведомляя «Спутник». Мясцовые улады пропонуют обмежевать махчимость россиян и белорусов набывать нерухомость каля стратегично важных объектов. У Министерства замежных справ так само плануют обовязать жадающих уехать у Литву подписывать декларацию, згодно с якой яны осуджают украинский конфликт, а так само подтримливают статут ААН и его принципы. Отмова от ее подписания будет подставой для отмовы во уезде. Белорусские селекционеры вывели новый гатунок ауса «Метр», поведомили о пресс-службе Министерства сельской господарки и харчевания. Новая рослина не кладется на землю от моцного ветру або дождев, что гарантует захованность урожаю и зручность его уборки комбайнами. А кроме того, гатунок отрознивается комплексной устойливостью до хвороб, а так само повышенным утриманием белку. Минску зараз плюс 24. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по усходе моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра от 9 тепла по заходе до 16 по усходе. У день плюс 17-23. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте и Витебску 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22. У столицы у ночи плюс 11-13, у день 18-20, короткочасовый дождь и навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусь и Калужская область повинны досягнуть взаимного товарообороту у миллиард долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого российского региона Владиславом Шапшой. У приватности у Калужской области добро развитый аграрный сектор. Белорусский бок готовы поделиться уластными распроцовками.
2: Мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий, потому что комплекс, маленькая ферма, если 50 гектаров, так ну что, какой комплекс там? А если крупнотоварное сельское хозяйство, то мы готовы, ну типа колхозов, как раньше были у нас совхозов, на этих площадях показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Ну вы посмотрите, если вам понравится, мы готовы сделать. Ну, а фермы, которые вы и комплексы создаете, они все равно без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины и начнут рожать, что у нас будет по 5-7-9 человек, как раньше было в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится, и у вас тоже. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство было, чтобы и роботы доили, как-то уже цивильно выглядели наши люди в сельском хозяйстве. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться.
1: Международный конгресс молодых специалистов в галине биологии и экологии рослин открылся в Национальной академии наук, поведомляя «Спутник». У им принимают удел специалисты из Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Основная тема – захование биологичной разностайности. Молодые науковцы обмеркуют механизмы экологичной адаптации дикорослых видов, питание гарантования безопасности экосистем и принципы устойчивого взаимодействия человека с природным осяроддем. Беларуская волейболистка Аида Даутова протягне кар'еру у Італії, повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету. 18-гадовая спортсменка у минулом сезоне выступала за клуб «Мінчанка», а у новом чемпіонаті буде представляти один з мацнейших клубов Італії – «Віра Волей». Означається, що сёлета команда стала серебряним призером серії А. Минску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по усходе моцные, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра от 9 тепла по заходе до 16 по усходе, у день плюс 17-23. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродні плюс 18-20, у Брести и Витебску 19-21, у Гомелі и Могилеве 20-22. У столицы у ночи плюс 11-13, у день 18-20, короткочасовый дождь и навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко пропонуе расійскаму боку аб'яднаць намаганні ў сферы біятэхналогіі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы з прадстаўніком прэзідэнта Расіі ў цэнтральнай федэральнай акрузе Ігарам Шчогалевым. Напярэдадні расійскі спецыяліст наведаў беларускую нацыянальную біятэхналагічную карпарацыю.
2: Не магу не падзяліцца впечатлением ад пасещэння БНБК. Был на БНБК, да, поговорил, конечно, высочайшая квалификация персонала. Ребята заряжены, мотивированы, молодые, грамотные. И продукт, который они готовят, и как они это готовят, и их умение искать новые решения, и те новые рубежи, которые они ставят, конечно же, вселяет уверенность в том, что продовольственная безопасность и Беларуси и союзного государства, она на этом направлении в надежных руках, и, конечно же, огромные перспективы и для сотрудничества, и для взаимодействия. И на этом направлении, мне кажется, они не сомненны.
3: Игорь Ильич, это хорошо, что вы побывали на БНБК. Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК не просто нам это доставалось предприятиям и сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но, тем не менее, работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. И вот мы создали это БНБК. Два этапа прошли, сейчас третий, более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое.
1: Калужская область и Беларусь будут совместно рыхтовать специалистов у сферы ядерной энергетики, поведомил губернатор российского региона Владислав Шапша по выниках встречи с Александром Лукашенко. Теперь у Калужской области створается профильный центр сусветного узровню. Поводле слов губернатора, есть амбициозные планы рыхтовать до 20% экспертов от агульного объема сусветных потребностей у гэтым напрямку. Каля 500 антывандальных контейнеров для сбора шкла планируется установить у Минска в наступном годе, поведомил директор предприятия «Спецкоммунавтотранс» Андрей Хвин. Как отзначил эксперт, шкло собирается у чистом выгляде, что позволяет его перепрацовывать. А кроме того, объемы сбора шкляных отходов протягивают расти, что в свою чергу поляпшает экологичную ситуацию в городе. Минску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по усходе моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра от 9 тепла по заходе до 16 по усходе, у день плюс 17-23. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте и Витебску 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22. У столицы у ночи плюс 11-13, у день плюс 18-20, короткочасовый дождь и навальница.

0: тобой у дороги радио «Столица».
1: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу.

0: Радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Якую коррупционную схему выявили наименьшине и что погрожает живоловоду за жорсткое обыходжение с целятем? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Масштабная коррупционная схема, выкрытая в ключевых галинах экономики. Супрацовниками столичной милиции и представниками Генеральной прокуратуры в рамках совместной працы затриманные службовые особы предприемства агропромыслового и палеоно-энергетичного комплекса, будовництва, транспорту и адукации. Подробностями справы поделился начальник управления Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией, организованной злочинностью Игорь Грейба.
2: В отношении 44 фигурантов в возрасте от 31 года до 65 лет возбуждено 45 уголовных дел о получении взяток. Многие из них задержаны непосредственно при совершении преступления. С санкции прокурора к ряду подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что на протяжении нескольких лет фигуранты систематически получали незаконные вознаграждения от участников закупок в обмен на гарантированное продвижение их коммерческих интересов. Они обеспечивали выбор определенных организаций в качестве поставщиков строительных материалов, электрооборудования и запасных частей. Способствовали беспрепятственной приемке товаров и контролировали своевременную оплату поставок. Совокупный объем взяток превысил 750 тысяч рублей.
1: У Липельском районе живоловод связал суточное тялено одной из паши агропредприемства. Живола находилась на санцеопеку на значной отлеглости от основного статка без доступа до питной воды. Свои действия работник потлумачил имкнением утримать тялено паши до перевода у индивидуальный домик. Мужчина притягнутый до администрации неотказности. У Мінську на припинку Тростянецька автобус на смерть задушив водителя. Здарення відбулося, коли загинувший спинився, каб ліквідувати технічну несправність. Після припинку він не заглушив рухавик, покинув включену передачу і не задійничав тормоз. У виніку транспортний сродок здійснив наїзд на керовцу. От отриманих травм мужчина помер на місці здарення. Поскоренная проверка лечильников – новая пастка для дэшников. Ашуканская схема различена на тех, кто редко бывает дома. Телефонует лжеспециалист, который попереджает о плановой поверце лечильников и потребует доступа к кватеру. Коли ахвера попереджает, что в призначенный термин не з'явится у кватеры, ей пропонуют оформить заявку онлайн. Для этого махляры просят продиктовать код з СМС. Правоохранники закликают не называть никакой информации по просьбе незнакомых по телефону.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. Студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко провел рабочую встречу с представником президента России у Центральной федеральной окрузе Игорем Щоголевым. Особный акцент керовник державы сделал на развитии прямых связей помеж предприемствами и регионами двух краин, что даст возможность істотно повысить их эффективность, поскорить реализацию проекта АУ.
2: Давайте вместе в этом двигаться. Мы вот как с Калужской областью встречались. Хорошие ваши
3: подопечные.
2: Да, опорный такой пункт. Не бедная Калужская область.
3: Они
2: очень
3: молодцы.
2: Перспективы. Молодцы, хорошо работают, все понимают. Нам в этом направлении надо двигаться, развиваться вместе. И я очень надеюсь, что с вашей помощью мы это сможем преодолеть, потому что Россия огромная. Пока мы выйдем и решим, что там правительство на уровне президента, ну, это уровень, хотя проблем тут нет. Вы видите, у нас нормальные, не то что нормальные, отличные отношения, дружеские контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем. С Казахстаном же переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин с Токаевым встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане, этой моды. Хорошее мероприятие проводят, и надо нам на нашем уровне решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало. Потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей. Ну, а тут уже целый ряд областей, потом центральный регион.
1: Россия подтрымливает инициативы Беларуси по борьбе с гандлем людьми. Об этом заявила официальный представник Министерства замежных справ России Мария Захарова на брифингу, присвеченном Сусветному дню борьбы с гандлем людьми. По водле ее слов, Россия уваходит у лик соавторов белорусской резолюции «Поляпшение координации намаганий по борьбе с гандлем людьми», попередняя редакция якой была принята у снежне. У тесной координации с белорусскими коллегами выступая соавтором отповедных инициатив комиссии ААН по попереджению злочинности и криминальным правосудием. Незаконная рыбалка обернулась для двоих жихаров Смаргонского района буйным штрафом, поведомили в Гродинском областном суде. Батька и сын ловили рыбу сеткой у ночный час, у период, коли такая рыбалка была заборонена. Здобыли 26 особин рыбы. Шкоду новокольному осяроддю оценили у 4860 рублей. Мужчинам призначены штрафы по мере 2250 рублей кожному. А кроме того, лодка с двумя веслами, якая належит одному из обвинувачених, конфискована. По данных Белгидромета, 28 липеня у Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди. Ночью по усходе моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра от 9 тепла по заходе до 16 по усходе. У день плюс 17-23. У областных центрах у авторок чекается. У Гродни плюс 18-20. У Бресте и Витебску 19-21. У Гомеле и Могилеве 20-22. У столицы у ночи плюс 11-13. У день 18-20. Короткочасовый дождь и навальница.
0: Реклама на радио «Столица».
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусь и Калужская область повинны нарощивать взаимный товарооборот. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Владиславом Шапшой. Президент подкреслил, что для этого существуют все передумовы.
2: Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам, рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно, приобретайте, мы будем этому способствовать.
1: Витебские мытники раскрыли схему незаконного увоза на территорию ЕАЭС тягачоу, поведомили в Державном мытном комитете. Машины были увезены из краин Европейского Союза под выглядом транспортных сродков, уже зарегистрованных у России. Факт изменения ВИН-нумаров был подтвержден экспертами. За ухиление от выплаты мытных платежей у буйным померы относно двух громадян России распочата криминальная справа. Им погрожает до 6 годов позбавления воли. Белорусские спортсмены поспехово выступили на объединенном чемпионате Европы и Африки по воднолыжным спорте, який прошел у Грузии, поведомляя Ньюсбай. Золотый медаль у многоборстве завоевала София Гвоздева, якая так само была другой у фигурном катании. Перемогу у скачках с трамплина отримала Ирина Турец. Серебряным призером у многоборстве стала Алена Пархоменко, а Василь Мазуркевич замкнул тройку у фигурном катании. А кроме того, сборная Беларуси заняла первое место у командном першинстве. По данных Белгидромета, 28 липня у Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по усходе моцные, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра от 9 тепла по заходе до 16 по усходе, у день плюс 17-23. У областных центрах у авторок чекается. У Гродне плюс 18-20, у Бресте и Витебску 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22. У столицы у ночи плюс 11-13, у день 18-20, короткочасовый дождь и навальница.

0: актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская, чарговы панядзелак, і звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Наш спікер, начальнік дзяржінспекцыі Мінска Сергей Бабіч, і адразу хочацца спытацца. Сергей Васильевич, вось ці існуе такая праблема, праблема пакідання месца дарожна-транспартнага здарэння вось такімі, магчыма, безадказнымі ці проста нахабнымі вадзіцелямі?
2: К сожалению, отмечаются случаи, когда водители, совершая дорожно-транспортные происшествия, принимают решение это место покинуть. Кто-то из-за того, что неправильно оценивает обстоятельства произошедшего, понимая для себя, что либо предполагая о том, что несерьезный ущерб причинен, и, соответственно, можно уехать. Кто-то, боясь той административной ответственности, которая, к слову говоря, несоизмерима с той ответственностью, которая влечет за собой оставление места происшествия, принимает такое решение. Кто-то просто проявляет малодушие, безразличие и убывает. Отмечу, что за такого рода правонарушения присутствует административная ответственность в виде как штрафа, так и штрафа с лишением права управления. Поэтому настраиваю водителей на соблюдение данной нормы, ни в коем случае не принимать таких опрометчивых решений. Если уже случилось дорожно-транспортное происшествие, непосредственно необходимо сообщить по каналам 102 о происшествии и, соответственно, дожидаться прибытия сотрудника госавтоинспекции. Допускается только не вызывать сотрудника госавтоинспекции на место в случае, если водители приняли решение о составлении европротокола. Это решение принимает как виновник, так и невиновник, учитывая все изложенные требования, которые размещены на обратной стороне этого извещения, поэтому всем рекомендую настоятельно прочитать, ознакомиться перед тем, как его составлять. Это и наличие действующего водительского удостоверения, это наличие действующего страхового полиса, это согласие двух сторон и признание одним из участников своей вины. Также не должно быть пострадавших, люди, которые получили телесные повреждения в этом дорожно-транспортном происшествии. Ну и, соответственно, не более двух единиц должно быть участников. Поэтому я водителям рекомендую всегда помнить об этом, никогда не принимать опрометчивых решений. Одно из таких типовых еще нарушений, которое мы зачастую встречаем, и это очень серьезно и здорово карается и с точки зрения законодательства, это когда водитель принимает решение, приехав домой, снять свой стресс, напряжение каким-то образом, употребив алкоголь. За это также предусмотрена ответственность административная в случае после совершения ДТП и оставления места дорожно-транспортного происшествия. Так скажем, до освидетельствования сотрудникам госавтоинспекции употребить алкоголь. Это образует состав административного правонарушения и, соответственно, очень строгое наказание в виде штрафа и лишения права управления. Поэтому надо учитывать это все и ни в коем случае не допускать. Да и, в принципе, употребление алкоголя – это сплошной вред.
1: Таким чином мы за здоровый лад життя.
2: Безусловно. И безопасно.
1: Ну, вось, усё ж такі, лето працягваецца, гэта зноў-такі у дзяцей шмат вольнага часу, хаця не з гарамі і той перыяд, калі яны пачнуць вяртацца да свайго звычайнага графіку жыццёвага, гэта школы, навучальныя ўстановы. Ну, а наконт таго, вось, чым вы будзеце займацца ў пятніцу, апошнюю пятніцу гэтага месяца, адзіны дзень бяспекі дарожнага руху?
2: Действительно, проблема детского травматизма и обеспечения безопасности детей на дорогах нас постоянно волнует, и эту работу мы не останавливаем никогда, ни в летний период. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции продолжают посещение школьных лагерей, где рассказывают детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. К слову говоря, мы также возобновляем наши уроки практикуми на базе Минского футбольного манежа, где будут, опять же, детей встречать, рассказывать про основные требования правил дорожного движения, будут обучать правилам вождения как на велосипеде, как на электросамокате, рассказывать основные риски, основные проблемы, которые могут их возникнуть. Помимо этого, также детки смогут обучиться и правилам поведения в быту, как необходимо пользоваться бытовыми электроприборами, какие их тоже подстерегать могут опасности, неожиданности, как на них реагировать. Также ознакомиться с правилами поведения на воде, где купаться можно, где можно находиться, какие места лучше всего выбирать для этого. Также их ознакомят и с требованиями, которые предъявляются при нахождении где-то в лесу, о том, как себя необходимо вести и какие соблюдать правила поведения.
1: Таким чином вы працюете у один из вязц с ратовальниками и не только.
2: Тебя обеспокоены одним вопросом – это сохранение жизни и здоровья наших подрастающих поколений и наших детей. Также расскажу, что уже 31 числа стартует наш единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности», который будет направлен на профилактику нарушения правил дорожного движения, связанное с использованием пассивных систем безопасности. Это использование ремней безопасности, перевозка детей в специальных удерживающих устройствах, это использование мотошлемов, ну и все, что может сохранить здоровье и жизнь нашим участникам дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, либо нахождении на тротуарах, либо проезжих частях.
1: Сергей Васильевич, ну скажите, зараз не так наши люди начинают с большей увагой ставиться до выкористания вот этих абсолютно недрубезей?
2: Вы знаете, и статистика, и практика показывают, что участники дорожного движения относятся к этому вопросу достаточно ответственно. Мы это видим и в статистических сведениях, где причин ДТП, в которых люди получили травмы, связанных именно с игнорированием средств пассивной безопасности, у нас снижается. Это мы также отметим и высокотехнологичность того транспорта, который уже поступает к нам в обиход к водителям. Это уже обязательное пристегивание. Отдельные автомобили даже не будут ехать, если ремень безопасности не будет пристегнут, либо подавать какие-то сигналы зумера. Также видим, что и родители обеспокоены безопасностью своих детей, потому что машины очень динамичные, скоростные. Это как и резкое ускорение, резкое торможение может привести и к инерционному полету ребенка, удару о какие-то торчащие и выступающие части автомобиля, либо лобовое стекло, что может также принести вред и причинить ущерб здоровью ребенка. Те же мотоциклисты, мы видим иногда их игнорирование в части уже не тех обязательных элементов, которые требуют правил дорожного движения. Каска и шлемом используются, все пользуются, но тем не менее мое пожелание было бы, конечно, передвигаться на этих мотоциклах не в шортах и в майке, а, наверное, использовать также и основные аксессуары мотоциклиста. Это и мотокостюмы, и мотоботы, перчатки, специальные накладки, которые в случае падения смогут сохранить все здоровье и жизнь. Потому что, как мы понимаем, даже на минимальной скорости падение может привести и к переломам, и ссадинам, и сочетанным травмам, и ушибам. Поэтому я настоятельно требую, даже не рекомендую использовать вот эти пассивные системы безопасности.
1: Максима, нечто пожидаем, сделаем некое подогуление.
2: И в окончании хотел бы пожелать всем слушателям о том, чтобы никогда не игнорировали те пассивные средства безопасности, понимали, что вот от какой-то мелочи в виде ремня либо шлема может зависеть их жизнь и здоровье.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, наш сегодняшний спикер, начальник управления Держатоинспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Нуты Анчелевской. Развитывайся самыми лепшими пожаданиями.
0: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Рок-альбом на радио «Столица». Завершается первая частка подвойного альбома Iron Maiden композиции «The Book of Souls». Это 10-хвилинный шедевр, где группа виртуозно балансует помеж змрочной майонской атмосферой, мистикой и фирменным галопующим металлом 1980-х. Ну а на сегодня зарубим перепынок и на наступные дни вернемся до другой частки этой душевной пластинки.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 28 липеня у Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по усходе моцные, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра от 9 тепла по заходе до 16 по усходе, у день плюс 17-23. У областных центрах у авторок чекается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте и Витебску 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22. У столицы у ночи плюс 11-13, у день 18-20. Короткочасовый дождь и навальница.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Чары, легенды, історії, що змінили музику. Факт, який примушає сказати серйозно, це рок-факт на радіо «Столиця».
1: Привітання, рокери! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Столиця».
1: Американский гурт Nine Inch Nails и его одинный лидер Трент Резнер – абсолютные иконы и створальники змрочного индастриал-рока. Их инновационный электронно-гитарный гук, полный болю и агрессии, перетворил коллектив у культовый феномен альтернативной музыки 90-х и нулевых. Мало кто ведая, что у 89-м годе Трент Резнер подчас сдымок своего первого низкобюджетного клипа «Down in It» ледзь не стал причиной великого расследования ФБР. Музыканты привязали камеру до поветранных шаров, наполненных гелием, каб знять кадры сверху, але вяроўка оборвалася. Камера полетела и праз некалькі дзён упала на фермерскім полі ў штате Мічыган. Мясцовы фермер знайшоў апарат, паглядзеў запісы, дзе Трент Резнер ляжыць на зямлі і прыкідваецца мёртвым у белай пудры, і адразу выклікаў паліцыю. ФБР завяло афіцыйную справу па забойстве і цэлы год шукала ахвяру, пакуль адзін з маладых агентаў выпадкова не пазнаў Трента на плакаце гурта. Справу закрылі, а сам Резнер дагэтуль са смехам успамінае, як быў галоўным падазроным ва ўласным забойстве. Слухаем их культовый и змрочный индастриал гимн Nine Inch Nails – Head Like a Hole.

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Слуцк. На его головную улицу Яна Ленина. Дошиня 10 километров и весь город вытягнуты уздовж яе. И там нас цікавить один будинок, номер 171. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: По гэтым адрасе знаходзіцца Слуцкі краязнаўчы музей. У старым, нават старажытным будынку абноўленыя залы, расказвае наш гід, дырэктар установы Алена Гудовіч.
2: На самом деле это одно из самых старых зданий в городе, одно из немногих сохранившихся исторических зданий. Период его постройки примерно конец 18 века, 1792-1796 года примерно. Это здание у нас называется «Дом барона Шталя». Здесь когда-то жил городничий, а потом жила его семья. В то время, когда это здание было построено, оно находилось за чертой города. Уже даже сейчас мы можем видеть, что оно стоит не параллельно дороге, а немного наискосок. Именно такое его расположение указывает, что здание находилось уже за чертой, за крепостью.
1: Калі сям'я барона Шталя пакінула будынак, ён стаў домам дваранскага сходу. Пасля розныя установы размяшчаліся, а ў 1966-м стаў жыць краязнаўчы музей.
2: Конечно, здание старое. Это, конечно, накладывает свои сложности. Мы с этим столкнулись, в том числе и когда проводили капитальный ремонт, и когда создавали новую экспозицию.
1: Зараз у музея 7 тематичных залов. Невеликих по памера, вось по зместе, у им уся богатая история слуцких земель. Живельный свет от старожитных часов до слуцкого князства. Дейности первой школы в Беларуси, да еще с фотозоной, присвеченная экспозиция, дома до слуцкого Евангелия Хайфа. Факсимільнага выдання і слуцкага пояса, арыгінальнага ніяк, фотоателье чакае і крама гандляра, зала пра ваенныя падзеі, яшчэ адна пра людзей, якімі ганарацца ў Слуцку, і, безумоўна, асаблівасць музея «Шлях да зорак». Экспозіцыя, дзе космас у тэме. Зала стылізавана пад касмічную ракету, вітрыны ў выглядзе ілюмінатараў, на столі зоркі і не толькі.
2: Под потолком у нас расположен макет земного шара, такой объемный, и фигура космонавта. Делали ее полностью идентичной тому скафандру, который использовался в советское время. То есть, если вы обратите внимание, вот у нас даже тоже есть летный шлем экспозиции. Вот эта копия, но она абсолютно идентична настоящим. То есть, все приборы, вот даже зеркальце на рукаве, благодаря которому космонавт может видеть показания приборов.
1: І падае гэта касмічная зала найбольш прыцягвае ўвагу, але ў кожнай ёсць што паглядзець, у тым ліку шмат новых экспанатаў. Таму, калі будзеце ў Слуцку, завітайце ў краязнаўчы музей, не пашкадуеце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.